Я бой. Мы здесь ноем деф, грип, блэк, рэп, кэп, рэп, млэк, бэк, дэк, рэп, прогрессив, агрессив, фок, you in the ass, bless you, progressive, man.